0: Приветствуем.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.